Это санно синсигуди нюэбэ минут лёвадиора ди шиэте акаден стоит. Моменту там бэ па нос бан паса пэ эспансио ди мисора. Кирату на сатумо овербэк па нос па сигир бэ маинта аки. Ауэ на сарибай джабэпс джесун ди юни па 2026.